ответ Всевышнего по направлению Ассистамус в Акунасет уза Эмор Натрал. Эмор Натрал Шире. Наверное, это изыскивая Аля Лакал. И были Эмор Шире Мокаса Аль-Тахан Эмор Псире. Он фир как и фатфатин и Аль-Тахан Эмор Псире Парад Алиман. А, for example, Бахмурка, Айханека, Одолуга Аль-Тахан-Ка, Долуга Аль-Тахан Эмор Псире Серук Наверное, Удар Лавост. Не то же, пая мунту камеру бей, и после того, как я мору с ним афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я говорю,